0: Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Девять часов. Паркет, паркет, ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
2: Ти полудяли?
1: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет, винил, килими.
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Това е Катра FM.

0: FM. Κατρέ FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Радио Катра FM.

0: 10 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламинирован? Естествен? Винил? Килими? Аксесуари?
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркети Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил? Килими?
3: От lia-design.com.
4: Радио. Катрефем. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.